просто виглая глоста. И у тебя кое золото смерти дели играм. Хера руку тупша гаса вещь пикоем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс, лялай соли сторс глосту того вина, мир клей понус мань. Пазер из аукшн, цик мини шинлелс. Ради тика цувак, скойс ля и ну курсеть. И заверло бог, издел вина тика смайда. Астиви гайда, паза стейп надауть, опа. Изменись, а сом мясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись, мол, сядя, семьяк, мы тенью зями свисим. Дуть, соу руку, мать, персули, друши, прикша. Пад, да созмысим, палик, спутя клюс.